0: Because we don't know when we will die, we get to think of life.
1: Because
0: we don't know when we will die,
1: yet everything
0: we get to think of life as an inexhaustible well,
1: and a very small number. Really.
0: Yet everything happens only a certain
1: number.
0: How
1: many
0: more
1: times will you remember
0: a very small
1: afternoon of your childhood?
0: How many more times
1: will you remember a certain afternoon of your childhood?
0: You can't even conceive of
1: some afternoon that's so deeply a part of your being.
0: Four or five times more.
1: That you can't even conceive of your life without it.
0: Perhaps
1: how many more times will you watch the full moon?
0: Perhaps not even that.
1: Perhaps 20.
0: How many more times will you watch the full moon?
1: It all seems limitless.
0: Perhaps 20.
1: And yet it all seems limitless.
2: Знание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь как на нищий пальмовый колодец, где все в жизни случается некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень небольшое количество. Сколько раз ты еще вспомнишь, как он будет вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, 4, ну, 5 раз, может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь, во сколько полный глубин, ну, раз 20, все равно жизнь нравится, если не очень.
3: Sabemos cuándo vamos a morir. Nos toca creer que la angustia es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas